Эй, как наёт, как мэс, ты лакен стуха фар. Ей блейда рэм билдску, ес ти ен ур ви ак